Праздновать майские праздники и, конечно же, круто проводить время в компании с друзьями. Если вдруг вам этого времени не хватит, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru. Там специально для вас более 100 интернет-станций, совершенно любой музыкальный, танцевальный вкус и опция добавить в избранное, чтобы всегда радиостанции были под рукой, тоже имеется. Прямо сейчас, еще 90 минут, давайте танцевать здесь, на радио Тусе. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд.

Record Party. Новый трек на рекорде. Good luck.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И еще раз поздравляю с майскими праздниками. Отдыхаем отлично, проводим время. Классная погода, друзья. Ну и превращаем свою домашнюю или загородную вечеринку в рекордную вечеринку. Или даже в опен-эйр. Кому как больше нравится, друзья, максимально отрывайтесь и вместе с нами раскручивайте планету в правильном танцевальном направлении. Прямо сейчас еще целый час, 60 минут, давайте танцевать здесь, продолжать танцевать здесь и продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там собрано более 100 интернет-станций. Выбрать есть из чего, вы уж мне поверьте на 100%. Опция такая имеется, добавить в избранное, конечно же, тоже. Плюс ко всему, если вам нравится Рекорд Пати, смело ищите интернет-поток Пати 24/7 и танцуйте вместе с нами с самого утра до самого вечера. 24/7, как следует из названия, вы, я думаю, что прекрасно это понимаете. Прямо сейчас еще 30 минут. Давайте потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

Ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».